0: выделила более 1,5 миллиардов лиев на закупку второй в этом году партии вакцины против бешенства, сообщает Национальная компания медицинского страхования. По данным источника, партия уже прибыла в страну и включает 11 700 доз вакцины, которые были приняты на национальный склад вакцин Национального агентства общественного здоровья. Напомним, что первая партия, состоящая из 9000 доз антирабической вакцины и 40 флаконов антирабического иммуноглобулина, была получена в январе. В текущем году в фонде профилактических мероприятий предусмотрено более 2 700 000 леев на закупку 20 700 доз антирабической вакцины. Европейский Союз принял решение ввести санкции против 6 граждан России, подозреваемых в причастности к разработке токсина, обнаруженного в различных биологических образцах, взятых у российского оппозиционного политика Алексея Навального после его смерти, сообщает агентство ЕФЕ. В частности, Европейский Союз обвиняет их в участии в разработке токсина, известного также как токсин лягушки-древолаза, который, как отмечается в заявлении Совета Европейского Союза, с высокой степенью вероятности стал причиной смерти Алексея Навального. Все шестеро попавших под санкции – ученые и исследователи, работающие в военной сфере. Совет Евросоюза напомнил, что в отношении лиц, включенных в санкционный список, вводится замораживание активов, а также запрет на получение денежных средств и финансовых ресурсов прямо или косвенно. Кроме того, им запрещен въезд на территорию Европейского Союза. Напомним, что российский оппозиционер Алексей Навальный скончался в заключении после отравления токсичным веществом. К такому выводу пришли эксперты из 5 европейских стран после исследования биологических материалов. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала лидеров государств-членов Европейского Союза найти новые источники доходов для будущего бюджета Евросоюза на 2028-34 годы. В противном случае, предупредила она, сообществу придется либо увеличить национальные взносы стран-участниц, либо согласиться на сокращение бюджета, предложенного Брюсселем, почти на 40%, сообщило агентство ЕФЕ. При этом Урсула фон дер Ляйен напомнила, что Брюссель уже предложил новые источники дохода, включая налоги на вредные выбросы, на непереработанные электронные отходы, на табачную продукцию, а также на корпоративные налоги. В свою очередь, федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц призвал государства-члены Европейского Союза достичь соглашения уже в текущем году, чтобы избежать институциональных препятствий, которые могут возникнуть в 2027 году, когда Франции, Польше и Италии запланированы важные выборы. Сегодня ночью и завтра днем ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 14-20 градусов. Завтра днем ожидается плюс 24, плюс 29. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
1: Радио Молдова. Амфос. Suntem și vom fi mereu lângă inima ta.

0: Dragi prieteni, am ascultat astăzi povestea unei artiste care și-a urmat propriul drum și care a demonstrat că adevărata valoare nu are nevoie de zgomot pentru a fi recunoscută. Suzana Popescu rămâne una dintre vocile distinse ale folclorului nostru, un artist care a ales întotdeauna sinceritatea, autenticitatea și respectul pentru creația populară. Sunt Silvia Zagoreanu și vă mulțumesc că ați fost alături de mine la cântecul care mi-e drag. Mulțumim colegii mele Silvia Ilarionov pentru regia muzicală. Până data viitoare să păstrăm aproape cântecul care ne vorbește despre cine suntem și despre rădăcinile noastre. Toate bune vă dorim! Tararam taradadadadadam taradadadadadadam taradadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad
1: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 10.
2: Здравствуйте, в студии Александр Петков. С 1 сентября текущего года ученики 4 классов будут получать оценки, которые заменят действующую систему оценивания результатов обучения. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра образования Дан Перчун на своей странице в социальной сети. По его словам, новые правила уже были апробированы в течение 2025-2026 учебного года в ряде школ страны, а с 1 сентября будут внедрены во всех учебных заведениях. Дан Перчун отметил, что власть провели широкие консультации и подготовительную работу, чтобы обеспечить максимально плавный переход к новой системе оценивания для школьного сообщества, в том числе для учеников и учителей. Министр также уточнил, что в соответствии с изменениями, предложенными Министерством образования и исследований, оценки в четвертом классе будут выставляться по предметам, по которым предусмотрены выпускные экзамены румынскому языку и математике. Цель нововведения – облегчить переход к традиционной системе оценивания и дать детям больше времени, чтобы привыкнуть к такому формату оценки знаний. В период с 7 по 10 июля пройдет дополнительная сессия национальных выпускных экзаменов за курс гимназического образования, предназначенная для учащихся, не сдавших экзамены в основную июньскую сессию. Экзамены начнутся

0: преподавателей экзаменаторов. Около 650 проектов микро- и малых частных предприятий аграрного сектора были профинансированы в период с марта 2025 года по июнь текущего года в рамках программы «Кредитная поддержка сельского хозяйства», реализуемой Офисом по управлению программами внешней помощи совместно с Министерством финансов и Министерством сельского хозяйства и пищевой промышленности. Из общего числа проектов 68 были одобрены в июне 2026 года. Программа охватила все районы страны, при этом наибольшее количество проектов реализовано в северных районах. Общий объем средств превысил 554 миллиона леев, из которых 46 миллионов 700 тысяч леев были выделены в июне текущего года. Кроме того, грантовая составляющая по предоставленным кредитам составила около 57 миллионов леев. В рамках программы были приобретены оборудование и техника для традиционного и почвосберегающего земледелия, послеуборочной переработки сельскохозяйственной продукции, а также для пополнения оборотного капитала сельхозпредприятий. Зарубежные новости. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом в День независимости США 4 июля и призвал к решительности Соединенных Штатов в содействии прекращению войны с Россией, которая продолжается уже более 4 лет, сообщает агентство Reuters. По словам Зеленского, разговор с Трампом был очень хорошим. Стороны обсудили ситуацию на линии фронта. Украинский президент также сообщил, что они договорились продолжить обсуждение во время саммита НАТО, который состоится на следующей неделе в Турции. В свою очередь, президент России Владимир Путин также провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. По информации агентства РИА Новости, беседа носила деловой и конструктивный характер и продолжалась около полутора часов. Собеседники обсудили актуальные международные кризисы, включая войну в Украине. Путин изложил Трампу российскую оценку развития боевых действий, заявив, что российские войска планомерно продвигаются вперед, освобождая один населенный пункт за другим. Кроме того, российский президент вновь заявил о готовности России оказывать практическое содействие в стабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Сегодня днем ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха плюс 24-29 градусов. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
1: Publicitate la Radio Moldova.
2: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra carmez, frigărui clasic din carne de porc la doar 89 de lei kilogramul și Bielii Medvedi, bere blondă la doar 36 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
1: Publicitate la Radio Moldova.
4: Popas turistic. Descopere. Cunoaște. Vizitează.
5: Bun găsit, prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Popas Turistic. Sunt Daniela German și împreună cu regizorul Aurica Varzari vă invit să redescoperim Republica Moldova prin intermediul pasiunilor unor artiști de la noi. Turismul cultural a devenit unul dintre cele mai importante instrumente prin care țara își poate consolida imaginea pe plan internațional, iar oamenii care păstrează și promovează valorile naționale au un rol important în acest proces. Un aspect este fotografia. O fotografie reușită poate spune o poveste, poate trezi emoții și poate inspira oamenii din întreaga lume să descopere locurile pe care le înfățișează. Un exemplu remarcabil este conceptul fotografic Basarabia în imagini, realizat de artistul fotograf Andrei Mardari. Prin acest proiect, autorul imortalizează chipurile oamenilor, tradițiile locale, monumentele istorice, lăcașurile de cult, peisajele naturale și obiectivele arhitecturale reprezentative ale Republicii Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 14.
1: Здравствуйте, в студии Александр Петков. Работники транспортной сферы и инфраструктуры получат дополнительные гарантии в отношении оплаты труда, рабочего времени и социальной защиты на основании отраслевой коллективной конвенции на следующие 4 года. Документ был подписан Министерством инфраструктуры и регионального развития, профильной профсоюзной федерацией и представителями работодателей. Он устанавливает минимальные стандарты прав работников в сфере автомобильного, воздушного и морского транспорта, строительства и обслуживания. Обслуживание дорог, деятельности, осуществляемой через онлайн-платформы, а также обучение водителей. Одновременно конвенция предусматривает укрепление гарантий по оплате труда и выплате надбавок, меры по предотвращению коллективных увольнений и борьбе с незадекларированным трудом, а также более четкие правила, касающиеся рабочего времени, периодов отдыха и отпусков. В то же время документ также включает положение о поддержке профессионального обучения и переподготовки работников, а также об укреплении социального диалога между властями, работодателями и профсоюзными организациями. По данным властей, подписанием конвенции стороны берут на себя обязательство сотрудничать для развития более конкурентоспособного сектора транспорта и инфраструктуры с устойчивыми условиями труда и ориентацией на защиту прав работников. Жители села Елизавета, входящего в состав муниципия Белц, получили более комфортные условия для отдыха, занятий спортом и доступа к общественным учреждениям благодаря реализации 4 проектов местного развития. Проекты были профинансированы из государственного бюджета в рамках национальных программ «Европейское село», «Европейское село экспресс» и «Европа рядом». Самым масштабным проектом стало благоустройство парка и строительство современного спортивного комплекса. На его реализацию правительство через Национальный фонд регионального и местного развития выделило более 3 миллионов 860 тысяч леев, а вклад местной власти составил около 843 тысяч леев. Кроме того, в рамках программы «Европейское село экспресс» была благоустроена территория вокруг Дома культуры, а также парковочная зона перед школой. Объем государственного финансирования превысил 418 тысяч леев. Еще одним важным проектом стала разработка генерального градостроительного плана села, стратегического документа, необходимого для его устойчивого развития. Отметим, что в селе Елизавета проживает более 3200 человек, из которых около 800 дети. Зарубежные новости. Министр обороны Германии Борис Писториус хочет воспрепятствовать тому, чтобы крайне правая партия «Альтернатива для Германии» АДГ получила доступ к засекреченной информации в случае, если она войдет в правительство, сообщает ДПА. Борис Писториус сослался на тесные связи этой партии с Россией, заявив, что для сегодняшнего выпуска газеты «Билд», что сближение партии с президентом России Владимиром Путиным является неоспоримым. АДГ, крупнейшая оппозиционная партия Германии, расследуется внутренними разведывательными службами в некоторых федеральных землях из-за ее экстремистских взглядов, направленных против эмиграции. Все основные партии Германии отказываются сотрудничать с «Альтернативой для Германии». Канцлер Фридрих Мерц неоднократно отказывался от сотрудничества с этой партией. АДГ надеется получить абсолютное большинство на региональных выборах в сентябре. Такая победа позволила бы ей впервые сформировать правительство в одной из федеральных земель. Государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси рекомендовал гражданам страны воздержаться от поездок в Россию, особенно в приграничные районы, сославшись на существующие риски для безопасности, сообщает агентство Белта. Это заявление последовало после утверждения российской стороны о том, что украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус, следовавший по маршруту Минска-Нап

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 17.
1: Здравствуйте, в студии Александр Петков. С 1 сентября текущего года ученики 4 классов будут получать оценки, которые заменят действующую систему оценивания результатов обучения. Перекресток на пересечении подъездной дороги к городу Кагул будет реорганизован. Около 300 компаний из Республики Молдова примут участие во второй выставке «Отечественный продукт». Далее подробности. С 1 сентября текущего года ученики 4 классов будут получать оценки, которые заменят действующую систему оценивания результатов обучения. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра образования Дан Перчун на своей странице в социальной сети. По его словам, новые правила уже были апробированы в течение 2025-2026 учебного года в ряде школ страны, а с 1 сентября будут внедрены во всех учебных заведениях. Дан Перчун отметил, что власти провели широкие обсуждения и подготовительные мероприятия, чтобы помочь образовательным сообществам, учащимся и учителям обеспечить плавный переход к новой системе.
2: С сентября 2026 года мы планируем ввести оценки в четвертом классе для всех учащихся. Напомним, что в 2025 году в течение этого учебного года проводилось пилотное внедрение этого нового подхода, в рамках которого оценки постепенно возвращаются в четвертый класс, и мы приближаемся к окончательному решению. Думаю, на следующей неделе мы уже издадим официальный приказ, которым это будет закреплено. На этой неделе обсуждались результаты пилотного проекта, моменты, которые еще необходимо доработать, и уже со следующей недели у нас будет официальный документ, согласно которому оценки вернутся в четвертом классе с сентября 2026 года. Министр также уточнил, что в соответствии с изменениями, предложенными Министерством образования и исследований, оценки в четвертом классе будут выставляться по предметам, по которым предусмотрены выпускные экзамены румынскому языку и математике. Цель нововведения – облегчить переход к традиционной системе оценивания и дать детям больше времени, чтобы привыкнуть к такому формату оценки знаний. Жители села Заим района Каушень пользуются более качественными государственными услугами и современной инфраструктурой благодаря реализации 4 проектов, финансируемых в рамках национальных программ «Европейское село», «Европейское село экспресс» и «Европа рядом». Общий объем инвестиций превышает 20 миллионов леев. Средства направлены на расширение канализационных сетей, модернизацию уличного освещения и реконструкцию дорожной инфраструктуры. По данным Национального офиса регионального и местного развития, одним из наиболее значимых проектов стала инициатива, реализуемая в рамках первого этапа национальной программы «Европейское село». В результате работ были построены 3,5 километра напорной канализационной сети и насосная станция для сточных вод, что позволило подключить населенный пункт к качественным сооружениям города Каушень. На реализацию проекта правительство через Национальный фонд регионального и местного развития выделило более 5,3 миллионов леев. Кроме того, в рамках национальной программы «Европейское село экспресс» власти модернизировали и расширили систему уличного освещения. Проект предусматривал реконструкцию свыше 2 километров сети и установку 135 осветительных приборов, благодаря чему уровень охвата уличным освещением увеличился с 40 до 85%. На эти работы из государственного бюджета было выделено около 190 тысяч. Также в рамках программы «Европа рядом» реализуется проект «Европейские дороги» для коммуны Заим, предусматривающий капитальное строительство участка дороги протяженностью 850 метров, который соединит центральную дорогу населенного пункта с объездной дорогой села. Объем инвестиций из государственного бюджета составляет более 6 миллионов леев, а вклад местных органов власти превышает 674 тысячи леев. Перекресток на пересечении подъездной дороги к городу Кагул будет реорганизован путем строительства круговой развязки. Государственная администрация автомобильных дорог объявила процедуру государственных закупок на выполнение работ. Крайний срок подачи заявок – 17 июля. Контракт предусматривает реконструкцию проезжей части с устройством асфальтобетонного покрытия, установку 94 дорожных знаков, а также монтаж 105 сигнальных столбиков, которые будут разделять направление движения с помощью резиновых бордюров. Кроме того, будет нанесена дорожная разметка и установлено уличное освещение. Ожидается, что эти работы позволят снизить риск дорожно-транспортных происшествий, уменьшить число травм и смертельных случаев, улучшить организацию дорожного движения и обеспечить безопасный переход пешеходов в районе перекрестка. Ориентировочная стоимость работ составляет около 5 миллионов 400 тысяч леев. Финансирование будет осуществляться за счет средств дорожного фонда. Около 300 компаний из Республики Молдова примут участие во второй выставке «Отечественный продукт», который пройдет с 28 по 30 августа в выставочном центре «Молдэкспо» в Кишинеу. Выставка объединит представителей различных отраслей национальной экономики, которые представят жителям и гостям столицы лучшие товары, произведенные в нашей стране. Об этом в видеообращении сообщил президент Торгово-промышленной палаты Республики Молдова Серджо Харя. По его словам, для компании мероприятие станет возможностью продвигать свою продукцию, налаживать новые деловые партнерства, а посетители смогут поддержать отечественных производителей.
3: 300 de companii autohtone vă așteaptă la cel mai frumos eveniment al verii.
2: 300 местных компаний ждут вас на самом ярком событии лета. Мероприятие, посвященном поддержке и продвижению компании, продемонстрирует все самое лучшее, свои продукты и услуги, а посетители смогут познакомиться с их новинками. Вместе мы также примем участие в уникальном мероприятии, фестивале Плацинт, где будем участвовать

0: Районным генеральным инспектората полиции в ходе проверок также было выявлено 6 случаев агрессивного вождения. Кроме того, были установлены 12 водителей электросамокатов и мотоциклистов, нарушивших правил дорожного движения. Также 16 транспортных средств были эвакуированы на специализированную стоянку, а 18 регистрационных номерных знаков изъяты. Большинство с транспортных средств переоборудованных без соответствующего разрешения. В полиции уточнили, что проверки были направлены на предупреждение нарушений и выявление водителей, зафиксированных камерами мониторинга дорожного движения. Контрольные мероприятия продолжатся и в дальнейшем для повышения безопасности дорожного движения. Зарубежные новости. Турецкая полиция задержала десятки активистов оппозиционных партий и левых организаций, критически настроенных по отношению к НАТО, в рамках усиленных мер безопасности, введенных властями накануне саммита Североатлантического альянса, который начнется во вторник в Анкаре. Полицейские операции прошли в нескольких провинциях страны, сообщает ЕФЕ. За последние дни турецкие суды санкционировали предварительный арест 178 из более чем 220 задержанных в рамках превентивных мер по обеспечению безопасности встречи глав государств и правительств 32 стран, членов Альянса. С 28 июня на всей территории турецкой столицы действует строгий запрет на проведение любых демонстраций, шествий и акций протеста, а также на размещение плакатов и распространение листовок. И в завершении выпуска коротко о погоде. Сегодня ночью и завтра днем ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 14-20 градусов. Завтра днем ожидается плюс 24-29. На этом мы и завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
1: Публичитате la Radio Moldova.
2: Colegiul de artă Nicolae Voltros din Soroca anunță înscrierea în bază de concurs la următoarele specialități. Interpretare instrumentală, instrumente populare și instrumente aerofone, dirijare corală, dans, regie, turism, biblioteconomie și asistență informațională cu frecvență la zi și frecvență redusă, planificarea serviciilor culturale cu frecvență redusă.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Știi de ce primăriile care se unesc au mai multă putere? Pentru că împreună pot atrage mai ușor bani pentru drumuri, apă la robinet, canalizare și alte nevoi ale satului. Localitățile cu primării mari pot implementa proiecte mari cu bani europeni. Nu mai amânăm dezvoltarea, ci lucrăm împreună. Satul meu, primăria noastră.
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 20.
2: Здравствуйте, в студии Александр Петков. Прием в Университете Республики Молдова начнется 27 июля. Компании частного сектора нашей страны начали предоставлять туристические ваучеры. С цветением амброзии для людей, страдающих респираторной аллергией, начинается особенно сложный сезон. Далее подробности. Прием в Университеты Республики Молдова начнется 27 июля. Подать документы можно будет онлайн на платформе e-admitere.gov.md как на программы бакалавриата, так и магистратуры. Об этом сообщил на своей странице социальной сети исполняющий обязанности министра образования и исследований Дан Перчун. Он призвал молодых людей ознакомиться с образовательными программами отечественных вузов, подчеркнув, что с 1 сентября будущие студенты будут получать стипендии увеличены на 40%, а также смогут воспользоваться расширенными возможностями для обучения и профессионального развития. В последние годы университеты нашей страны прошли масштабную модернизацию, в рамках которой были осуществлены значительные инвестиции, позволившие улучшить условия обучения. Дан Перчун призвал выпускников лицеев рассмотреть возможность продолжить образование в Республике Молдова.
3: Это часть усилий Министерства образования, направленных на повышение привлекательности обучения в Республике Молдова. Нам удалось обеспечить увеличение студенческих стипендий на 40% для всех, независимо от специальности, по которой учится тот или иной студент. Соответственно, с 1 сентября самые высокие стипендии будут выплачиваться студентам медицинских и педагогических факультетов. Размер стипендии первой категории достигнет 4565 лиев. В то же время для студентов специальности строительства, архитектуры и инженерии повышение превысит те 40%, которые предусмотрены для всех. Напомним, что на этой неделе правительство приняло решение увеличить на 40% стипендии за особые успехи в учебе. Так, с 1 сентября стипендия республики возрастет с 4450 до 6230 лиев. Стипендия президента Республики Молдова с 4045 до 5665 лиев. А правительственная стипендия с 3710 до 5195 лиев. Кроме того, будет усилена социальная поддержка студентов. Размер социальной стипендии в учреждениях высшего образования увеличится с 720 до 1000 лев в месяц. Компании частного сектора Республики Молдова начали предоставлять туристические ваучеры, которые можно использовать в 31 туристическом пансионате страны. Максимальный размер такой доплаты достигает 8700 лиев. Работодатель освобождается от налогов, если предоставляет этот бонус. Владельцы пансионатов надеются, что новый механизм будет способствовать развитию сельского туризма. Один из пансионатов, где принимают оплату туристическими ваучерами, находится в Старом Архее. Туристов размещают в традиционных глиняных домах, оформленных в стиле старинных сельских хозяйств. Посетители также могут участвовать в интерактивных мастер-классах. Администратор пансионата Анатолий Батнару считает, что введение туристических ваучеров может привлечь больше местных посетителей. Это только начало, и я надеюсь, что эта инициатива окажется успешной и принесет пользу селам Молдовы. Эти ваучеры предназначены исключительно для отечественных туристов и, несомненно, привлекут гораздо больше туристов и людей, которые любят село и все, что с ним связано.
2: Туристические ваучеры – это инструмент, предназначенный исключительно для работников частного сектора. Они получают 8700 лиев, которые могут использовать в течение года для одного или нескольких путешествий, заявил глава отдела Национального управления туризма Виталий Чебан. Эта сумма не облагается налогом ни для работодателя, ни для работника. Обе стороны получают выгоду. В этом году программа изначально ориентирована на работников частного сектора. Что касается государственного сектора, то соответствующие решения будут приниматься в Министерстве культуры. Мы посмотрим, как программа будет реализована в первый год, и, возможно, тогда будет рассмотрена идея ее расширения. Отметим, что в Румынии туристические ваучеры действуют с 2009 года, но там ими пользуются в основном работники государственного сектора. Амброзия, одно из самых агрессивных инвазивных растений, вступила в период цветения. Врачи предупреждают, что для людей, страдающих респираторной аллергией, начинается особенно сложный сезон. В жаркие и засушливые дни пыльца переносится ветром на большие расстояния, что способствует проявлению и усилению симптомов даже в районах, где амброзия распространена незначительно. Аллергия на амброзию прежде всего поражает дыхательные пути. Специалисты отмечают, что ее симптомы могут быть схожи с проявлениями других сезонных аллергий, поэтому диагноз должен устанавливать врач-аллерголог. Для подтверждения чувствительности к пыльце амброзии специалист может назначить кожные аллергопробы, анализ на специфические иммуноглобулины или молекулярные тестирования, что позволяет подобрать наиболее эффективное лечение. Кроме того, погодные условия играют важную роль в усилении аллергических реакций. Высокая температура воздуха, сильный ветер и длительное воздействие пыльцы способствуют ухудшению состояния пациентов, сообщила Радио Молдова врач-аллерголог Кристина Тома. В большинстве случаев аллергия на амброзию проявляется респираторными симптомами. Чаще всего мы сталкиваемся с пациентами, страдающими аллергическим ринитом или ринокониктивитом, а также с пациентами с бронхиальной астмой. Однако в целом при длительном и интенсивном воздействии этой пыльцы состояние пациента может значительно ухудшиться. Именно поэтому мы всегда рекомендуем избегать контакта с аллергеном или, по крайней мере, сократить этот контакт. Для уменьшения воздействия пыльцы врачи рекомендуют избегать прогулок в местах произрастания амброзии, особенно в ветреную погоду, держать окна в домах и автомобилях закрытыми, пользоваться кондиционером и не сушить белье на открытом воздухе, добавила Кристина Тома.
4: Если же такие прогулки неизбежны или вы знаете, что вам предстоит провести больше времени на улице, где растет много амброзии, мы рекомендуем носить маску и солнцезащитные очки. После каждого возвращения с улицы полезно принять душ и переодеться. Что касается медикаментозного лечения, здесь речь идет о двух видах лечения. Речь идет о симптоматическом лечении, которое предполагает прием препаратов из класса антигистаминных средств, а также использование интраназальных спреев. С другой стороны, единственным лечением, которое может эффективно бороться с этим заболеванием, является специфическая аллерген-иммунотерапия.
2: По словам Кристины Тома, при отсутствии лечения аллергия на амброзию может значительно снизить качество жизни и привести к развитию осложнений, таких как хронический синусит и отит. Кроме того, она может способствовать развитию аллергической бронхиальной астмы. Зарубежные новости. Глава сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди подтвердил данные об ударах украинских военных по электроподстанциям в Крыму. По его словам, за последние двое суток на аннексированном полуострове было поражено 16 энергоузлов, передает BBC. Ранее назначенный Москвой глава Евпатории заявил, что город остался без электроснабжения. В большинстве его районов также отсутствует вода. Кроме того, назначенный Россией глава города Саки пишет, что населенный пункт также обесточен и сроки окончания работ не определены.
3: Новый природный пожар вспыхнул во французских Пиренеях, уничтожив около 1000 гектаров территории, сообщили власти страны, которая вновь столкнулась с волной жары на юге перед ОТФП. В борьбе с огнем задействованы более 580 пожарных. Власти пока не отдавали распоряжение об эвакуации населения. По другую сторону границы в испанской Каталонии пожар, уничтоживший пятницу более 2000

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 3.
1: Здравствуйте, в студии Александр Петков. Работники транспортной сферы и инфраструктуры получат дополнительные гарантии в отношении оплаты труда, рабочего времени и социальной защиты на основании отраслевой коллективной конвенции на следующие 4 года. Документ был подписан Министерством инфраструктуры и регионального развития, профильной профсоюзной федерацией и представителями работодателей. Он устанавливает минимальные стандарты прав работников в сфере автомобильного, воздушного и морского транспорта, строительства и обслуживания дорог, деятельности, осуществляемой через онлайн-платформы, а также обучение водителей. Одновременно конвенция предусматривает укрепление гарантий по оплате труда и выплате надбавок, меры по предотвращению коллективных увольнений и борьбе с незадекларированным трудом, а также более четкие правила, касающиеся рабочего времени, периодов отдыха и отпусков. В то же время документ также включает положение о поддержке профессионального обучения и переподготовки работников, а также об укреплении социального диалога между властями, работодателями и профсоюзными организациями. По данным властей, подписанием конвенции стороны берут на себя обязательство сотрудничать для развития более конкурентоспособного сектора транспорта и инфраструктуры с устойчивыми условиями труда и ориентацией на защиту прав работников. Жители села Елизавета, входящего в состав муниципия Белц, получили более комфортные условия для отдыха, занятий спортом и доступа к общественным учреждениям благодаря реализации 4 проектов местного развития. Проекты были профинансированы из государственного бюджета в рамках национальных программ «Европейское село», «Европейское село экспресс» и «Европа рядом». Самым масштабным проектом стало благоустройство парка и строительство современного спортивного комплекса. На его реализацию правительство через Национальный фонд регионального и местного развития выделило более 3 миллионов 860 тысяч леев, а вклад местной власти составил около 843 тысяч леев. Кроме того, в рамках программы «Европейское село экспресс» была благоустроена территория вокруг Дома культуры, а также парковочная зона перед школой. Объем государственного финансирования превысил 418 тысяч леев. Еще одним важным проектом стала разработка генерального градостроительного плана села, стратегического документа, необходимого для его устойчивого развития. Отметим, что в селе Елизавета проживает более 3200 человек, из которых около 800 – дети. Зарубежные новости. Министр обороны Германии Борис Писториус хочет воспрепятствовать тому, чтобы крайне правая партия «Альтернатива для Германии» АДГ получила доступ к засекреченной информации в случае, если она войдет в правительство, сообщает ДПА. Борис Писториус сослался на тесные связи этой партии с Россией, заявив для газеты «Билд», что сближение партии с президентом России Владимиром Путиным является неоспоримым. АДГ, крупнейшая оппозиционная партия Германии, расследуется внутренними разведывательными службами в некоторых федеральных землях из-за ее экстремистских взглядов, направленных против иммиграции. Все основные партии Германии отказываются сотрудничать с «Альтернативой для Германии». Канцлер Фридрих Мерц неоднократно отказывался от сотрудничества с этой партией. АДГ надеется получить абсолютное большинство на региональных выборах в сентябре. Такая победа позволила бы ей впервые сформировать правительство в одной из федеральных земель. Государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси рекомендовал гражданам страны воздержаться от поездок в Россию, особенно в приграничные районы, сославшись на существующие риски для безопасности, сообщает агентство Белта. Это заявление последовало после утверждения российской стороны о том, что украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус, следовавший по маршруту Минска-Напа в Брянской области. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины отверг эти обвинения, назвав их сфабрикованной провокацией, цель которой — отвлечь внимание от российских ударов по гражданскому